слишком. Кофе это зло. Да ты любы, ты геть не умеешь. Де твоя жага? Ты меня не разумеешь.